ярит и водит, и мой тефа манпула туса, чума кальта махашка там баба кагуава, а кальта махашка там пакума бола, джаш манчин зал там калкам гирму, и армандию, армандия чекса пола ланкана данизу, данила чекса пола, и шиджан ланка там пил плоду, и не лим ладан пола, а джпулил бутана джигал, кита сетру, кута умела данизу, данита умела, тута два пола, и там пола.